был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

Если вы отомнели за ушима, вам обед и ушитли умели. Вот я поздравляю от сундавого клуба. Пакуй, обслуживай. А вон у них любовь. Я пшила перо в рукавице. Я появился на тебе, чуваки. Ведь можно мне цизи руку. Я сразу не слышу. Я не сразу вспомнил, как там ту руку. Там и цимнел. Я вам ясно, что ту браницу, либо по вольнице, я не знаю, что это я. Иисус, мать, помнишь, это брата не может. Я се навожу в жехта не я. Ах, ты хапнил.